0: Товарищ шериф, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: Solid Gold.
2: Die besten Ö3-Songs aus den 80ern und 90ern.
3: Und 70ern.